0: Приветствую всех россиян, это радио Джинс Нетворк.
1: Dig, man, there goes Mac the Knife.